0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит

0: Отрицательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
1: Так, ну все, начинается настоящая осень. Правда, тепло, тепленько пока еще. Но очень дождливо сейчас в столице, не знаю, как в других городах. Но это все же не важно, когда пятница, правильно, на календаре? Поэтому всем доброе утро, всем классного дня. Сегодня что у нас? 9 октября, пятница, самая главная информация. Ну и впереди много классной музыки. Это тоже важная информация, ее мы услышим. Мадонна и Дэн Стерия скоро на топ-радио. Очень крутой трек от Иман Бека, называется No Matter What. 19-я строчка в нашей двадцатке. Но сегодня вечером все может поменяться. Об этом узнаем в 19.00 вместе с Сергеем Литвиновым. Услышим трек через полторы минуты.
2: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 7:05, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Слушай, Нетали, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
5: Правда, Андрей, правда. Но давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
4: Слушай топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
5: Vision Express. Твой эксперт по зрению вот уже 35 лет.
6: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Top Music. Песня из Top 20.
8: Это Top 20. Top Radio.
9: 19-я позиция.

0: депешвот люди, хочу сказать, которые путешествуют сейчас. Да.
1: Эндрю, у меня был тяжелый год, меня весь год все такие люди подбешивают. И ты меня тоже раздражал в определенное время. Четкие две недели. Так,
0: Это не связано с путешествием, я понял.
1: Значит, со мной произошло то, что рано или поздно, наверное, должно было произойти и случиться.

0: такая потягушечка. Вот так вот. И у меня началась судорога. Просто на левой ноге началась судорога. Я просто думаю, это что вообще такое?
1: Здравствуйте.
0: Это сон? Это уже спорт? Я сейчас...
1: Ты знаешь?
0: Я такая спортивная львица, что
1: ну, там,
0: судорога начинается во время сна.
2: Короче, судорога...
0: Ну, не... честно, что она до сих пор так нормально не отпустит.
1: Ну, если ты... Если это с тобой случилось впервые, то я себя поздравляю.
0: Ну, во сне? Во сне, да.
1: Угу. А, короче, рассказываю, когда... До что такое двойная судорога?
0: Двойная? Ну, есть еще такое?
1: Да, это когда, ну, в принципе, тебе же... у тебя когда сводят... надо тебе мышцу растянуть.
0: Да.
1: Ну, то есть, если это нога, надо ее разогнуть.
0: Да.
1: Скорее всего, выпрямить максимально.
0: Ну, то есть, вот полностью то, чего ты не хочешь делать в этот момент.
1: Да.
0: Вообще.
1: Да, иногда надо встать с постели, да, потому что
0: нет,
1: и на кровати это сделать нет, что надо еще натянуть носок. Я тебе рассказываю просто про свои судороги, которые у меня жесткие бывали после хорошего спорта. А бывает,
0: ты
1: что сводит
0: про этот спорт?
1: И ту, одну мышцу, и противоположную. То есть тебе надо наоборот согнуть ногу, чтобы растянуть эту мышцу, и разогнуть ногу, чтобы растянуть другую мышцу.
0: Ну, ладно,
1: и их обе сводят.
0: Такого
1: и
0: уровня вот это... мероприятия у меня еще впереди. Вот... У меня пару лет есть еще?
1: Есть. Да, вот так, и когда такая жесть начинается, ты тогда не знаешь, что тебе куда разгибать. Ты просто уже начинаешь оценивать боль, как,
0: да,
1: ну, по какой-то шкале своей определенной, и думаешь, ну, пускай болит это, но не болит это. Потом, ну, нет, лучше наоборот. И, в общем,
0: а
1: короче,
0: это нормально,
1: ты стоишь,
0: что это вот аккурат через пару дней после моего дня рождения произошло?
1: Да,
0: это типа
1: да,
0: сразу, да?
1: Да,
0: такая... Нет,
1: ну, счетчик
0: до этого
1: пошел,
0: еще,
1: Наташа.
0: До этого ты еще была молода, да, хороша?
1: Да.
0: А вот теперь погнали!
1: Теперь погнали, все прелести.
0: Новый подарок тебе от твоего возраста.
1: Я тебе рассказываю сейчас, у меня уже спину прихватило впервые в жизни. Я такой,
0: во время сна?
1: Ну нет, вообще просто.
0: Ну хорошо, подожди, ну не пугай меня, я так люблю спать.
1: Ой, радикулит, здравствуйте, что это, как это называется там у вас? Я не знаю еще пока этих названий. Я терминологию еще не выучил.
0: Давай, хорошо.
1: Пока ощущения только
0: будешь. Хорошо, что ты в этой игре number one. Ты мне оттуда рассказывай, отправляй записки.
1: Ну я такой, я же не любитель, ну в целом-то...
0: Втягиваться в эти процессы.
1: Ну в целом, я их игнорирую, как правило, до тех пор, пока уже совсем поздно. Поэтому я вряд ли тебе смогу подробный список составить. Я же не тех, кто сразу бегут к врачу. Я сначала потерплю.
0: Несмотря на то, что у тебя есть страховка.
1: Запущу, да.
0: Ты должен, зная тебя, ты должен был ее вообще по нулям разорвать просто.
1: Вообще, кстати, просто, а не на мне, я не знаю.
0: Подождите, что значит мне не надо гинекологу? Здесь записано 50 евро. Пускай проверяет, пускай смотрит, неважно.
1: Я вообще...
0: Отбить надо.
1: Я их самый лучший клиент, наверное, скорее всего. Возможно. Ладно, друзья, доброе утро. Всем здоровья хочется пожелать.

0: Интерактивное морнинг-шоу на ТОП-радио.
1: Да, если тебя интересует, мотосезон я закончил все-таки. Да. Я сдался. Все.
2: Это точка, жирная точка поставлена в этом году.
1: Не, ну я,
2: сезон
1: во-первых,
2: 2026 года.
1: Во-первых, спасибо синоптикам. Ну, достаточно точный прогноз. Вчера солнце, солнце, сегодня дождь. Все четко. Я вчера смотрю, ладно, раз хорошая погода, еду, не спеша, даже кругаля дал. Да, это случай, когда, знаешь, ну, типа, ты проезжаешь поворот, думаешь, ну, так надо было. Надо было еще немножечко круг дать. И еще. Помыл, намыл, начистил. Там есть слово одно, которое не родийное.
2: Но которое тебе нравится.
1: Наделал, короче, что с ним я. Да. Все, блестит. Мне все время вспоминается, как... Знаешь, когда ты при детях, бывает, хочешь завуалировать какую-нибудь, ну, известную фразу, да, которую не очень, ну, нужно говорить при детях. И когда что-то говоришь «блестит», ты говоришь, ну, обычно такое, как у меня было в моем случае, я хотел сказать, что «блестит, как что-то у кота». Но поскольку у меня есть проблемы некоторые вот с такими вещами, да, я сказал при детях «блестит, как яйца у кого?» И в этом ой, все наоборот это было, черт. Ладно, в общем, короче, блестит, как яйца у кого. Вот так.
2: Все, то есть настолько ты все намыл.
1: Конечно.
2: Молодец. Я поздравляю.
1: Раз в год-то можно.
2: Ну, кот тоже счастлив, судя по всему.
1: Это да.
2: Он такой, да, дружок?
1: Да.
2: Молодец.
1: Вот это то, что надо.
2: Молодец, я верил в тебя.
1: Теперь нормально. Короче, да, и все, видишь, все синхронно с погодой. Ну, я думаю, что... То есть, я видел смельчаков, которые сегодня все равно поехали. Тепло, все равно тепло на улице. 13 градусов с утра, это нормально, тепло.
2: Слушай, я не заметила, слишком мокро, слишком быстро передвигаешься, чуть-чуть одышка.
1: Но тепло, куртка, наверное, уже еще пока лишняя.
2: Судорога у меня.
1: А, у тебя судорога?
2: Да.
1: Все, самые важные новости рассказали. Дальше только музыка до 10 утра на ТОП-радио.
2: Как ты себя чувствуешь, друг наш?
1: 2-5-0-3-7, WhatsApp. Вот наши слушатели, например, вчера еще, вижу, прислали сообщение о том, что радовались, что в Югаве лето не заканчивается, солнечная погода.
2: Все, порадовались вчера.
1: Шортиков в маечке. Молодцы. Да, ну что, как сегодня фоточку пришлешь? All-time favorites.

0: Не знаю, что там поют в ее голове, но на топ-радио будет вот такая музыка. И это Клокенбах и Калум Скотт с треком Collide. Очень красивая песня. Ну а эту мы уже знаем, это Where's My Husband от Рай и Дэвид Гетта. И все это через 2 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погода в эту пятницу, 9 октября, в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха на всей территории страны плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный, западный до 11 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: прекрасные изобретения, которые облегчают нам жизнь, и именно из Поднебесной приходит информация, потому что, ну, это изобретение, скажем так, в частном порядке было изобретено одним китайским байкером, а точнее, ну, даже не мотоциклистом, а мотороллеристом, скорее всего, который ездил по своему поселку и очень сильно устал от назойливых собак, которые гоняли за ним.
1: Голодные.
0: Ну, не знаю, какие, да, но, короче, они, ну, как, когда ты на мотороллере таком, как небыстром, едешь по какой-нибудь деревне, где куча собак всяких выбегают, на тебя лает, а это как бы немножечко тебя отвлекает и все такое, короче, неприятно. И тогда он переделал свой мотороллер.

0: мотоцикл, да, так, чтобы у него появились такая, знаешь, типа, нога, что ли, такая автоматическая, которая просто дает пендаля собакам, которые пробегают.
1: Вот это изобретение.
0: Да, да, да, да.
1: А круто, а что?
0: Такие пластиковые, ну они такие пластиковые лапы получаются.
1: В свое время было нужно, это когда на велосипедах по деревням гоняли, потому что обычно как получалось? Тебе нужно там держаться руками за руль и одной ногой, как бы вроде одной ногой крутить педали.
0: А второй собаку бить.
1: А второй бить, да, именно. И вот так вот, фу. Но это тоже аккуратно, нужно смотреть, чтобы...
0: Она может за эту ногу цапнуть.
1: Да. Они, конечно, такие изощренные собаки.
0: Поэтому он такую пластиковую ногу придумал, которая пинает вместо него.
1: Классно.
0: Молодец.
1: Мне это изобретение было нужно 30 лет назад. Ну, где ты был?
0: Наталья, надо было, ну, как бы быть сообразительнее. Чего ты там?
1: Старалась, и так. Я сделала все, что я могла, поверь мне. Ну, и так неплохо.
0: Там несложно. Пружина, палка пластиковая такая. И, наконец, ботинок надеваешь на нее, вот, чтобы при этом, чтобы пинок был качественный такой.
1: Круто,
0: привычный, да.
1: Не-не, я предпочитала просто отправлять впереди себя подружку.
0: Да.
1: И ты уже хотя бы предупрежден.
0: А кусает, ты догоняешь всегда последнего.
1: Да, но сначала-то...
0: Сначала на нее, потом на тебя.
1: Да, тут и дело, что... И ты, у тебя есть время подготовиться. Потому что когда они вообще...
0: Сгруппироваться.
1: Да, в тот момент, когда они вообще неожиданно выбегали, было совсем неприятно.
0: Да. Ладно.
1: У меня уровень тревоги поднялся. А тело вспомнило.
0: Вспомнило?
1: Да.
0: У меня была...
1: Пошли лупить собаку.
0: Пойдем, да. У меня была другая ситуация. Я с собакой со своей гулял, и у меня была овчарка здоровенная такая, да, и ей прям нужно было много двигаться, да, необходимо просто этой собаке. И поэтому я такой лайфхак для себя брал велосипед, и мы, короче...
1: Она с тобой бегала?
0: Ну да, я на велике.
1: Как круто.
0: Собака бежит, мы гуляем. Но в какой-то момент ей не все нравилось. И тогда она подбегала ко мне вот таким же способом, и мне мешало крутить педали. Она могла...
1: Карма, мой дорогой.
0: Да. И она просто... Ты крутишь педали, ему не нравится, что ты двигаешь ногами как-то странно, да? То есть собаки не любят странных движений. Почему они на пьяных бросаются, да? Потому что он идет нестандартно, собаке это не нравится, она чувствует, что тут не то. И он, короче, подбегал и кусал меня за ногу, вместе с педалью причем. Я думал, что...
1: Не волнуйся, это все позади.
0: Тем самым, ты же понимаешь, он мне блокирует ногу, я фактически мог упасть, но... На него же, скорее всего. Ладно, вот такие вот истории с детства. 25037 WhatsApp, если у тебя есть свои впечатления от собачьих от отбивания от собак. А мы пока продолжим. Классный трек «Oh My Love» от Lyric. Далее на Топ Радио.

дорога, и на этих участках действует ограничение движения. Будьте, пожалуйста, внимательны. В выходные отправляясь в национальный парк Гауя между Сигулдой и Лигатне на Видземском шоссе А2. Учитывайте, что движение замедлено. Дополнительное время в пути около получаса. Основные ограничения на Даугавпилсском шоссе от Калнынши до Любосте. Ограничение скорости 50 и 40, 50 и 70 км в час. Дополнительное время в пути примерно 20 минут. Елговское шоссе

0: Подробная информация обо всех ограничениях ты найдешь на сайте latvesvalscelli, lvceli.lv в разделе «Картес». О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с «Latvijas Vals Celi».
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
3: Это Топ 20.
4: Седьмая позиция.

0: я геймеры иногда кастомизируют свои компы очень круто. И
1: что это значит?
0: Сейчас ты не поняла ни слова, да?
1: Да.
0: Но есть фанаты автомобилей, определенных марок особенностей, да, которые тюнингуют свои автомобили.
1: Ясно.
0: Да, а компьютерные гики, так называемые ребята, которые очень сильно
1: любят... Улучшают свои компьютеры, подсветочки, все дополнительные.
0: Подсветочки, экранчики.

0: прочие-прочие штучки, да.
1: Обязательно там кресло должно быть комфортно.
0: Да, не, ну, сам кейс очень красивый, они там подсвечиваются. У них там внутри, я смотрел, честно говоря, у меня, ну, я очень хотел себе тоже. А, например, на самом процессоре, то там тоже есть экранчик, и там, знаешь, какая-то анимация происходит. То есть внутри, в кейсе, у тебя стоят чипы, да, а на чипах стоят кулеры с экранами. Очень классно смотрится. Охлаждение, вот это все водяное, оно не просто, оно все подсвечивается. Ты видишь, как там это все охлаждается. Очень красиво, очень красиво. Короче, есть еще вот такое. Ну, я не скажу, что я прямо сильно захочу, но вот такой кастом. В корпус встроили дерево с лепестками сакуры. И...
1: Как романтично.
0: Да-да-да-да-да.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ох, или не случайными, но всем
4: доброе
3: утро.
4: Страна, да. Я сейчас пока утро. Все в пятницу, такие очень радостно, что сегодня пятница. А я столкнулась вот с этим, когда обещала встретиться.
3: Да.
4: И придется встречаться в 6:30. А я уже...
3: 6:30, прекрасное время.
4: Сейчас 8 часов утра, и я думаю, 6:30... зачем я согласилась?
3: Ну, если только не в 6:30 с утра ты собиралась встретиться.
4: Нет, вечером.
3: Уже... Ага.
4: Ну, я знаю, отлично, что, наверное, к вечеру я смогу свыкнуться с этим фактом.
3: И попереться через все пробки, а вечерние пятничные пробки, они особенные.
4: Да.
3: Так что выезжай за час, Наташка.
4: А еще знаешь, что?
3: Да.
4: Что? Никто у нас не пьет, вся непьющая компания.
3: Да.
4: Чего встречаемся? Не знаю. Пожрать.
3: Ну, я не знаю.
4: Друзья мои, вот бывает у вас так, вот наобещали, а потом думаешь, зачем?
3: А после шести не нельзя.
4: Хорошо.
3: После шести никто не ест, да?
4: Не, ну ладно.
3: Просто все сели, посмотрели друг на друга.
4: Так еще и с девчонками встречаемся, это еще значит, за себя платить придется.
3: Ага.
4: Вообще сплошное расстройство.
3: Ну, поэтому это после встреча. Шести никто и не ест. Это одна из причин.
4: Я поняла. Поем дома.
3: Ну?
4: Во время пробки.
3: Да. Нет, ну, в полшестого ты поела. Приехал на встречу, говорит, я уже поужинал, тем более, что я после шести не ем.
4: Да.
3: Да, счет раскидайте на все.
4: Да, посижу, давайте.
3: У меня только одна вода была.
4: Была.
3: Ладно.
4: Да, ну, хорошо, вот
3: прикольно,
4: такая...
3: такие планы.
4: Ну, жизненная
3: серьезные планы у тебя, да. На выходные, да. А субботу, воскресенье, давай угадаю, да? Ты будешь лежать лежа, да?
4: Да нет, я еще поход пообещала друзьям в субботу.
3: А!
4: Нафига!
3: Ты прогноз погоды вообще не смотришь, да?
4: Нет!
3: Ребят, слушайте Топ-Радио, мы расскажем о погоде. Наташка
4: завтра
3: сама расскажет
4: лучше не
3: и забудет
4: поход
3: об этом.
4: Не
3: да.
4: стоит, не да. стоит. Отвратительная идея.
3: Дорожную информацию собираем, рассказываем, поэтому если что-то происходит на дорогах, ты там нам прямо сюда на WhatsApp. Ну и много музыки,
4: сообщай,
3: как обычно.
4: Сообщай, дружище!
3: А у нас впереди хит номер один как раз.
2: Топ Мьюзик.
1: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ-20.
1: Это Топ-20.
5: Лидер этой недели. Место номер один.

дорожную информацию представляет «Евролом». О ситуации на дорогах. Дождь вносит свои коррективы в дорожное движение, поэтому будьте сегодня предельно внимательны. Ну а в плане пробок в столице Карли Улманегат в сторону Венебасгатва на пусть-пароводе 15-минутное затруднение. Также движение затруднено на Лиелрбес и Канцема в сторону Вантового моста. Чуть больше 5 минут. Сам Вантовый мост в сторону центра. 5-минутная пробка. Также движение затруднено на Юрмалас-Гатве при выезде из Иманты в сторону центра около 10 минут на этом участке дороги. На Дзирсема также 5-минутная пробка. Даугавпилс перед Булю более 20 минут, и Булю перед перекрестком с Даугавпилс 15-минутная пробка. Небольшая пробка также на Каменном мосту около 5 минут. Движение затруднено на Латгалас перед Южным 5-минутная пробка. На Круспилс потеряешь примерно 5 минут. На Гранита в сторону Круспилс чуть больше 5 минут. На Лубанас перед Сахарово 5-минутная пробка. Также движение затруднено на подъезде на выезде в сторону Заметанского моста, да, по Вайдовас и потом выезд по Эрите, там 5-минутная пробка. Также движение затруднено и на Брибас в сторону воздушного моста около 10 минут. Густав Замглагат в сторону Брибас также 10 минут. И на Брибас в районе Югла перед Шмерли 10-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Чему все время новости? Давай старости рассказывать.
1: Да, слушай, Эндрю, у меня такая вот...
0: Я уже начал про старости.
1: А давай, хорошо. Ну что, про твою старость?
0: Принимаю старость.
1: А про какой?
0: Новости из прошлого. Вот так вот назовем эту рубрику. Ты знаешь, я просто наткнулся на статью, что в 40-х годах в Британии разрабатывали концепт бампера, который будет безопасный для пассажиров, для пешеходов. То есть, если ты сбиваешь пешехода, а, видимо, в 40-х сейчас достаточно часто автомобили сбивали пешехода, потому что такого понятия, как пешеходный переход, еще не было.
1: И уважение.
0: Ну, типа, да, машины ехали, тормоза были плохие, пешеходы ходили, как бы это самое. Короче, и разработали концепт бампера с ловушкой для невнимательных пешеходов.
1: Что так, хватать их и сторону?
0: Механизм отнести. Раскрывал специально такой батут, что ли, да? Короче, человека, он как будто бы ловил этого человека, но от идеи отказались. Оказывается, ну, лидаров тогда не было, которые выжигают камеры, как мы вчера выяснили, да? Не было никаких систем автоматизации этого процесса. То есть, если идет человек, ты должен увидеть, что ты... А, я сейчас собью человека... И ты должен был дернуть рычаг, который раскрывает вот этот батут, да, как будто бы, который ловит этого человека на себя. И, короче, все поняли, что, ну, типа, никто специально человека никогда не сбивает, поэтому... Да, поэтому ручной механизм как бы не очень подходит для этого всего. И отказались. Жаль. А так бы,
1: сколько
0: ты знаешь...
1: судеб могли бы спасти?
0: Ну, могли бы, да. Ну, реакцию бы оттренировали водителям. И, как обычно, ну, когда какая-то технология появляется, она же потом начинает развиваться, эволюционировать. Угу. И сейчас бы были... Ну, то есть, я видел эти эксперименты с бампером трамваев, которые тоже там при появлении человека надувают такой тоже, типа, батута. Я, правда, не знаю, это реалистично или нет. Угу. Но сейчас бы, наверное, да, это было бы, скорее всего, уже базовая комплектация автомобиля. Какая-нибудь надувная
1: а
0: такая.
1: А в итоге что, просто забили на пешеходов?
0: Да, просто. Ну, типа, говорят, сделайте...
1: Ну, статистика.
0: Да. Просто не делайте, говорит...
1: Гадости.
0: Да, вот типа как Тесла, Сайбертраки, острые углы. Ну, чтобы помягче можно было пешеходов сбивать. И все, говорит, а так нормально. Так
1: ну, нормально. Верно.
0: Да.
1: Верно, все нормально тогда.
0: Ладно, ребят, будьте внимательны на дорогах и пешеходы, и...

0: особенно будьте внимательны, пешеходы. Дождь, темно, ничего не видно.
1: Да, и пешеходные переходы сейчас... Ну, я вот просто вчера... ремонтные работы идут, ну, знаешь, типа, и пешеходные...
0: Очень переход... вяло.
1: Вяло, да, вообще не торопится, я тоже смотрю. Это где-то возле
0: Имонского
1: переезда, где Имонт-Золи тут, да, там этот пешеходный переход, он просто закопан-перекопан, и людям же как-то надо переходить. И стоит один автобус, едет другой автобус. Я смотрю, думаю, блин, а куда ты едешь? Ну, слава богу, водители там автобуса, они сознательно, они понимают, что могут идти люди. Но, ну, просто как там перейти дорогу пешеходом, я вообще не понимаю, за автобусом нифига не видно. В общем, короче, поосторожнее, повнимательнее, да. Особенно в дождь. А как сейчас? Погода сейчас не Настя, сумерки.
0: Особенно 9 октября.
1: Почему?
0: Просто сегодня.
1: 10 не надо?
0: 10 это уже будет. Все в лесу в походе.
1: Да, это у тебя. Будьте внимательны в походах, да?
0: А что там, медведь?

0: Следующая история также произошла в Китае. Слушай, владельца сети ресторанов, и, судя по всему, это достаточно прибыльный бизнес. Она хорошая женщина, судя по всему. Она подарила своим лучшим сотрудникам новую машину баварской компании. Не китайской.
1: Импортная стала быть для них?
0: Импортная, да. Каждый автомобиль стоил примерно 45 тысяч евро.
1: Йен? А, евро. Ладно.
0: Йен 300 тысяч.
1: Я, ладно.
0: Да.
1: То есть ты прям на ходу сконвертировала? Молодец.
0: Ну, я просто взяла статью, где уже указана конкретно посчитанная информация.
1: Хорошо.
0: Для того, чтобы не позориться в прямом эфире. Но спасибо, что подчеркнул этот момент. Итак, ее зовут Майянли.
1: Майянми?
0: Да, зовут женщина именно так. М-А. Что ее побудило к тому, чтобы подарить автомобиль? Она говорит о том, что в один прекрасный день она увидела о том, как ее подчиненные добираются на работу на электроскутерах.
1: Ужас.
0: Да.
1: Отвратительно.
0: И она увидела, что они добираются на электроскутерах даже в плохую погоду.
1: Да.
0: Она увидела, как сотрудники...

0: пошла в ресторан с посиневшими от холода ушами.
1: Ушами.
0: Онемевшими от ветра руками.
1: Зубами.
0: И в этот момент Янли, значит, она подумала. Она про себя подумала. Она говорит, тогда она еще про себя подумала, потому что не была уверена, что все-таки расщедрится на столь важный подарок.
1: Янли, я не покупаю им машины.
0: Она говорит, я могу вот сидеть в своей машине и наслаждаться теплом и комфортом во время поездки.
1: И запахом цветения сакуры.
0: Почему она не может? Задала себе вопрос. Ма Янли.
1: Потому что я могу, поэтому она не может.
0: Да.
1: Потому что если я буду ей платить больше, сможет она, не смогу я.
0: Да.
1: Должно
0: да.
1: быть вот так
0: Ма
1: вот
0: Янли
1: руководитель.
0: Не поняла, что у нее-то деньги есть,
1: да.
0: а у ее работников их нет. Потому да. что она что? Не доплачивает. Поэтому Ма Янли решила в этот же момент взять несколько своих сотрудников, отвезти, она двоих отвезла подчиненных в автосалон баварской компании, не китайской, оплатила автомобили. И причем здесь подчеркивается о том, что она даже не просила подписывать никакие соглашения, да? Потому что, видимо, автомобиль остается на ее имя. Зачем им что-то подписывать? Ну ладно, нет. Короче, в обмен на подарок ничего Ма Янли не попросила подписывать, просто подарила им. Я не знаю, если бы я была таким работником, я бы на следующий день бы не приехала. Я бы подумала, наверное, у Ма Янли какой-то припадок.
1: Немножко
0: крыша. Пока она еще чуть-чуть не все поняла, нужно срочно продавать.
1: Такой-то человек. Такой-то человек.
0: Поэтому вот и мне не дарили, да.
1: Ты бы пришла бы в обратно в автосалон баварского автомобиля.
0: Здрасте,
1: можно вернуть? Мне понравилось.
0: 30%, давайте мне наликом.
1: Какие наликом? Мне просто верните всю сумму мне. Я не хочу, мне не подошла.
0: Да. Мне мой электроскутер к телу ближе.
1: И синие уши очень подходят к лицу.
0: Как я со своими тут этими синими ушами в баварском автомобиле? Что это так?
1: Некрасиво. Ладно, классная история.
0: В Инстаграм не смогу жаловаться на жизнь.
1: Тоже. Сколько у нее работников-то было? Два?
0: Нет, работников было больше. У нее же сети ресторанов. Но почему-то купила только двум. Но лучшим, она считает, что вот лучшим сотрудником, либо у тебя были самые синие уши.
1: А для остальных грамота и мотивация, да?
0: Ребята.
1: Супер. Идеальный руководитель.
2: Утреннее шоу.

0: Augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Riepu garaža LV. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Брейдинам. Айзнемшинас Максанауду.
5: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
6: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Слушай, Нетали, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
8: Правда, Андрей, правда. Но давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
7: Слушай топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
8: Vision Express – твой эксперт по зрению

0: говорят?
1: В время конкурса.
0: Да, так, Vision Express, понимаете? Андрей вообще не видит никакую подводку, ничего не видит, потому что что? Потому что очки у него отсутствуют. Да. Vision Express предлагает уход за зрением на высочайшем уровне и углубленную диагностику, обеспечивает профессиональный подход каждому клиенту. Обязательно после того, как у вас сделают проверочку, консультанты подберут все необходимое для вас. Но самое важное, о чем ты, дружочек, пирожочек, должен знать, с 5 по 11 октября, а это воскресенье.
1: До воскресенья.
0: Vision Express проходит дни клиентов. И скидки 40% на покупки свыше 40 евро. Понимаете? Это серьезно. Это серьезно. Нужно успеть.
1: А у нас есть подарочная карта на 40 евро для одного из наших радиослушателей. Надо дозвониться по телефону 250-37 и ответить, точнее, правильно ответить на три вопроса. Но это не будет сложно, потому что ответы да-нет, правда или ложь. Да, три утверждения, которые ты можешь соглашаться, либо не соглашаться.
0: Ну, Андрей, это тебе легко, потому что ты видишь правильный ответ.
1: Да.
0: Так когда видишь правильный ответ, всегда кажется все элементарно и просто.
1: Нет, я делаю статистические выводы, потому что большинству наших радиослушателей удавалось это сделать с первого раза. Поэтому удачи тому, кто дозвонился уже сейчас. И это у нас кто? Доброе утро.
2: Доброе утро, Эдуард.
1: Эдуард, здравствуй.
0: Эдуард, я записала. Ну, все. Эдуард, записан.
1: Но подожди, пока рано. Мы пока не записываем тебя в победители. Для этого тебе надо услышать вопросы и важно на них ответить. Так, утверждение следующее. Цвет глаз зеленый. Знаешь такую песню, Эдуард? Твои зеленые глаза.
2: Да.
1: Самый редко встречающийся, естественно, глаз, цвет глаз – это зеленый. Правда или ложь?
2: Правда.
1: Хорошо. Зимой уровень ультрафиолетового излучения близок к нулю, поэтому солнцезащитные очки не нужны, не так работают. Это так или нет?
2: Неправда.
1: Неправда. И третье утверждение, что солнцезащитные поляризационные очки помогают рыбакам, они устраняют блики с поверхности воды и позволяют лучше видеть в глубину.
0: Клюет или не клюет?
2: Еще раз, можно повторить, какие очки помогают
1: сейчас
2: рыбакам?
1: Ты специально заставляешь меня по пятницам выговаривать это слово, поэтому еще раз, дикция.
0: Молодец, Эдуард.
1: Поляризационные солнцезащитные очки.
2: Помогают, правда.
1: Правда.
2: Поляризация помогает.
0: Откуда ты знаешь, что рыбак?
2: Ну, чуть-чуть. Начинающий.
0: Начинающий рыбак.
1: Ты в солнцезащитных очках рыбачишь. И видишь в глубину.
0: Да. Видишь, Эдуард, ты знаешь?
1: Видишь, смотришь,
2: не настолько читерство.
1: Смотришь рыбе в ее зеленые глаза. Очень редкие.
0: Которые самые, да,
1: да. И прекрасно знаешь, что зимой уровень ультрафиолетового излучения

0: не близок к нулю, потому что снег отражает до 80% УФ-лучей, действуя как зеркало. И поэтому солнцезащитные очки зимой так же важны, как и летом? Эдуард.
1: Ну, как-то так, да.
2: Ну, ты молодец.
1: Очень похоже на истину.
0: Ты слишком уверен в своих ответах. Мы даже не можем тут с тобой никак спорить.
2: Ладно, совершенно верно. Настоящий мужик, рыбак. Эдуард, ты главное, знаешь, ты же понимаешь, что у тебя впереди вообще много покупок. Тебе эта вот подарочная карта очень пригодится. Если ты начинающий рыбак, я просто тебя сочувствую.
0: Да, да, перестань.
2: Сразу 40% зарплаты откладывай на всякие ваши вот эти штучечки.
1: Ну, в лучшем случае.
0: Ну, можно не так сильно увлекаться, наверное, если
2: нет,
0: ты так...
2: Нет, это невозможно.
0: Невозможно, да?
2: Ну, все.
1: Там посмотрим, как будет.
0: Зашел купить леску, да, и крючок, ушел с катером и прицепом для автомобиля.
2: Обязательно
0: да?
2: хвастайся своим именно. Уловом, договорились?
1: Именно, спасибо, да.
2: Все, поздравляю тебя.
0: Все, Эдуард, спасибо за участие.
2: Твой улов на сегодня подарочная карта Vision Express на сумму 40 евро, уже неплохо.
0: Никому не оставил шансов. Ну, еще раз напомним, что дни клиентов Vision Express, скидки до 40% до конца этой недели, пользуйся.

0: Это «Зеленые глаза» и Люси Чебосина. Здесь все просто. Непонятно. Как мы выяснили, самый редкий цвет глаз. А вот на название следующего музыкального коллектива, который мы услышим через несколько минут, это трудно. A-N-O-T-R, наверное, так. И 54 Ultra. Ладно. Talk to You называется этот трек, услышим его скоро. А также Gravagers и Kiki Vera с треком Pool. Все это через 2.5 минуты на Топ Радио. Оставайся с нами этим прекрасным пятничным утром.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
2: 1+1=3? Серьезно? Да. Тебе не послышалось. С 8 по 12 октября в магазинах Габи Дни семьи. Покупаешь 2 товара, третий получаешь в подарок. Новая обувь для всей семьи, стильные сумки и аксессуары. Сейчас самое время обновить гардероб. Бери больше, плати меньше. Не упусти возможность. Предложения действуют только до 12 октября. Ждем тебя в магазинах Габи и на сайте www.gabi.lv.
3: Включаем СМИ.

0: бешеные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук. €79. И сливочное масло 170 грамм. 79 центов. Lidl. Стоит того.
1: Пригодится осенью в аптеках «Апотека». Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках «Апотека».
2: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радиостанции на дорогах присылают нам фотографию Южного моста. Спасибо за дорожную информацию, да. Авария там произошла. Машины, два автомобиля занимают правую и среднюю полосы. Одна из этих автомобилей грузовик, очевидно, да. И затрудняет, соответственно, движение на Южную сторону Плявников. Сейчас на этом участке дороги пробка по направлению Плявников около 5 минут. А также 15-минутная пробка на подъеме на Южный мост со стороны улицы Латгалес. Также в сторону уже в обратную на Лобанас перед Сахарова 10-минутная пробка. На Бривебас в сторону воздушного моста 10-минутное затруднение. Густав Замгалагату в сторону Бривебас также 10 минут. А также на Бривебас 5-минутная пробка перед Шмерле. Движение также затруднено перед на Эритю в сторону Заметанского моста. Там 5 минут на Униас и 5 минут на Эритю потеряешь. Также небольшое затруднение сейчас на

Инферного в сторону перекрестка с Чака. На набережной, на Краста, пятиминутная пробка в сторону Островного моста. И на набережной также пятиминутное затруднение. Движение затруднено на Карле Олмане, Гатта, в сторону Виннибас, Гатта, около 10 минут. На путепроводе, да, там начинается от улицы Лепес, это пробка. А также 10-минутная пробка на Виннибас, Гатта, в сторону перекрестка с Карле Олмане. На Даугавгривас по-прежнему 10-минутное затруднение. Вантовый мост в сторону центра 5 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: И я худой, это вполне реально.
1: Хорошо, я буду ждать этой фотографии, после чего...
0: А что, откуда условия появились?
1: Я не знаю.
0: Ну, я тоже.
1: Я же женщина. Без условий ничего не бывает. А вы хотите просто на мой красный купальник посмотреть, а? А что тогда смотреть на худого Андрея? Надо, понимаете, нужно просто кого-то напрячь еще, чтобы,
0: Так, хорошо, по каким меркам? Ну, сколько, насколько считается, вот я должен быть худым?
1: 33 килограмма.
0: Тогда купальника должно не быть, понимаешь? Он красный есть, но он не на тебе, вот. И ты отдельно от него. Вот такая фотография должна быть.
1: Просто,
0: что он у тебя...
1: Что где-то есть куплен, да, висит спокойненько. Хорошо. Так, мои дорогие, у нас сегодня пятница, у нас сегодня 9 октября. Это важно. Также важно, что несмотря на то, что мы тут все вот наобещали, да, вообще обещания, вот я вот каждый раз думаю, вот не надо никогда не давать никакие обещания.
0: Во всю нашу страну.
1: Ни на встречи, ни на красные купальники.
0: Ты все еще думаешь, что ты сегодня в 18:30 всех бортанешь, да?
1: Я очень близка к этому, но никак не...
0: Ты не придешь сегодня на встречу.
1: Я приду.
0: Но всю страну заявляет сейчас.
1: Не, я приду, но мне...
0: Я вас кину.
1: Ты понимаешь, что с утра в нашу группу походную люди пишут: что у нас, поход в силе? Я думаю, ну почему вы это спрашиваете, зачем?
0: Он в такой силе, как никогда не был. Он силен на все стороны. Ну так в силе или нет?
1: В силе, да. А дождь сколько у нас получается? 90% вероятности дождя. Супер!
0: Давайте.
1: Максимальная температура 8 градусов. Это же потрясающе идеальное время для того, чтобы наслаждаться латвийской природой.
0: Природа, конечно, да.
1: Короче, давайте делитесь.
0: Хотя бы ты будешь тем человеком, который прочувствуешь эту осень, наконец-то.
1: Хорошо, я обязательно все опубликую, только прошу вас, наш уважаемый слушатель, расскажи про свои планы. Ну, у кого вы такие же отстойные планы, как у меня? Ну, чтобы мне полегче было. Может быть, кто-нибудь завтра работает? Эндрю, ты работаешь?
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить, что я делаю завтра. По-моему, у меня ноль планов. Я планирую просто максимально.
1: Это идеально.
0: Вообще просто там тусануть, как мне нравится. Все будет.
1: На диванчике.
0: Завтра будет идеальный день для меня.
1: Какой ты будешь вылеживать бачок, левый или правый? Что у тебя?
0: Вылеживать. Я боюсь, что я буду вылеживаться.
1: А это значит... Весь целиком.
0: 360. Это когда ты готовишь... мясо в панировке, котлету, и вот обваливаешь ее в панировочных сухарях. Вот так вот это будет со мной завтра.
1: Lost Frequencies и Leave It All,
0: а также Becky Hill и Changes. Это те треки, которые нас ждут впереди через 2,5 минуты.
2: Volkswagen Festivals ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 1+1 = 3? Tiešām? Jā. Tu nepārklausījies. No 8. līdz 12. oktobrim veikalā Gabī ģimenes dienas sērds divas preces. Trešos saņem dāvanā jauni apavi, stilīgas somas un aksesuāri visai ģimenei. Tagad ir īstais laiks atjaunot garderobi. Nenokavē. Piedāvājums spēkā tikai līdz 12. oktobrim. Nāc uz Gabī. Ņem vairāk, maksā mazāk.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
7: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
8: Вау, предложение уже

0: здесь.
1: С 1 по 31 октября дни Philips Verde Electronics.
0: Откройте для себя все для дома и красоты.
1: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
0: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
2: Приходите в Verde Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 9 октября, в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха на всей территории страны плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный, западный до 11 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Про радиостанции на дорогах. И из утренних пробок у нас остается карда Улманя-Гату в сторону Винимас-Гату. 5-минутное затруднение, а также 10 минут на Винимас-Гату по-прежнему в сторону перекрестка с карда Улманя-Гату. Также на Ладголес перед Южным 10-минутная пробка. И 5-минутная пробка на Гранито в сторону Круспилс.

Пати заметал еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Так, интересно, что мы обсудили, возможно, последний матч Криштиану Роналду, но не обсудили последний матч Лионеля Месси.
1: Сборной, или это вообще, или как?
0: Сборной, да, там Роналду ушел, потом там что-то, да, там дальше что-то продолжается. Кто-то улетел, да, потом дальше продолжаются разборки. И как красиво, феерично завершил свою карьеру в сборной Аргентины Лионель Месси.
1: Да.
0: Вообще абсолютно не так, как Роналду. Как, насколько у них вообще разные карьеры в целом были.
1: Ну, понятно,
0: они
1: да.
0: как бы плюс-минус в одно время начинались и плюс-минус в одно время завершились. Ну, это как бы эпоха. Очень грустно, что, ну, такие два больших серьезных фигуры футбола, да.
1: Монолиты.
0: Да-да-да. И типа сейчас как будто пустота какая-то. Возможно, может так показаться, что образуется. Но это, конечно, совершенно не так. Есть еще классная ребятка Холланд, Мбаппе и другие, которым тоже, в принципе, все шансы есть стать легендой. Неймар тот же самый. Ой, Неймар. Не Неймар, а Ямаль тот же самый, да. И если все будет и пойдет нормально, и хорошо, то у всех этих ребят тоже большое будущее. Но тем не менее, да.
1: Важно нигде не споткнуться.
0: Месси и Роналду, я не знаю, кто, получится ли кому-то их переплюнуть. Но, возможно, все может быть. Короче, Месси. Последний крупный турнир же это был чемпионат мира 2006 года, и Аргентина там проиграла Испанию. Возможно, тогда бы ему и стоило уже завершать карьеру. Но, ну, как бы, да, возможно, если бы они выиграли там чемпионат мира, то тогда это было бы вообще супер красиво.

0: всего. Ну нет, они решили сыграть еще одну, еще вот этот матч против сборной Бенина. Я даже не знаю, что это за страна. Очевидно, что это должна была быть победа Аргентины, поэтому отличный прощальный матч для Лионеля Месси.
1: Ну, все получилось?
0: Да, две передачи. Так всего, там 3-0 счет, и из этих трех голов в два это его голевые передачи.
1: Ну
0: и
1: все, короче, выбрал для себя 100% вариант.
0: На 10-й минуте. На 10-й минуте матч, по-моему, остановили, да, там был такой, да? Я не смотрел, честно скажу, я просто вот так по этим по новостям остановили матч, там все похлопали, ему там прощались, слезы, сопли. Ну все, было, да.
1: И сам Месси плакал.
0: Ну,
1: это я видел.
0: Само собой. И...
1: Ну, важно, конечно, нам. Ну, это должно быть как-то...
0: Давай просто такая... посмотрим статистику.
1: Жалко.
0: 207 матчей за сборную, 125 голов. Ну, куда уж
1: круче, понятно.
0: Я не представляю, да. То есть, это
1: не, по-настоящему уходит легенда. Легенда.
0: Ну, как уходит? Это просто, ну, как бы все, больше за сборную играть не будет. Как-то она еще поиграет.
1: Будет еще поиграть, что это
0: потом? Конечно. Там Интер Майами там еще у него. Да и Роналду еще будет играть. За деньги, да. Это же они инстасамку тоже все переслушивают иногда.
1: Но мне кажется, что они уже достаточно наслушались. Могли бы...
0: Назаработали ты, Миша,
1: да? Да, могли бы спокойно уже
0: могли бы, но видишь, люди не такие ленивые, как ты.
1: А как ты думаешь, а может быть, Роналду только... станет каким-нибудь тренером? Это реально?
0: Конечно. Скорее всего, так и будет. Mm-hmm. То есть там, ну, то есть 100%. Такие ребята, как...
1: То есть какую-то свою школу где-нибудь в Дубаях на открывает.
0: Ну, не обязательно. Такие ребята, как Зинедин Зидан, ты сама видишь, не пропали.
1: Да.
0: И Дэвид Бекхэм.
1: Дэвид
0: Бекхэм вообще, конечно, красавчик.
1: Он классный.
0: Этот вообще сориентировался.
1: И огурцы успеет выращивать, и...
0: И футболистов, да. И Месси тоже перекупил быстренько. Короче, да, и продолжает он играть за Интер Майами. Там тоже показывает отличные результаты. Там все у него хорошо. И прощальный матч состоялся. Там даже, ну, это все было красиво. Кто смотрел, я думаю, что получили удовольствие. Там шоу, фейерверки, все. И все проводили легенду. Очень достойно, очень круто. Все, такие новости.
1: Ну, аплодисменты. Будем скучать.
0: Мы, ну, не, ну да.
1: А
0: да.
1: Я буду. Ну, я да. буду. Я да, буду. Да, да,
0: да. Там сборная Аргентины больше, конечно, будет скучать. Но там тоже хватает талантов. Вот почему мы скучать, наверное, какое-то время не будем. Это подачи. Леонид Руденко, песня про дачу. Дачный сезон завершается. Потихонечку все консервируют свои дачи. Но песни мы продолжаем слушать. Также D.O.D. и The Bizzo и трек Careful. Это 15-я строчка нашей двадцатки. Скоро на топ-радио. Оставайтесь с нами.
2: Vai biedai tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
5: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties Būvservis LV. Plašs būvmateriālu

0: Почему ты мне хочешь сказать о том, что нужно будет все равно работать, несмотря на то, что пятница? Я не хочу. Совершенно не хочу.
1: Я только что посмотрел абсолютно бесполезное видео, как одна женщина жаловалась, что ей пришлось купить iPhone самой. Она обратилась к своему МЧ, перевожу, молодой человек, и сказала, что хочет... Ну, а возможно... Возможно, не молодой, кстати. Да-да-да. И она говорит, все. Говорит, вот, я купила себе iPhone, причина. И это причина моего расставания. Я просила, намекала.
0: Давай, девочка, расставайся, столкнешься с реальностью.
1: Да-да-да. И она говорит, все, я хочу, чтобы мне покупали вот такие телефоны, а пришлось купить самой.
0: Все хотят.
1: И знаешь, что в комментариях пишут?
0: Ну.
1: Что мужику повезло.
0: Эти алчные женщины.
1: Слушай, эти алчные женщины. Но, ну а вот в целом-то, как бы...
0: кто кому что должен покупать,
1: да,
0: хочется.
1: Да.
0: Слушай, да никто
1: вот
0: ничего не...
1: Вопрос.
0: Все индивидуально с этим разбираются. Я тебе скажу, даже вот тут уже не до покупалок, не до телефонов и прочего.
1: Ну, скажем,
0: мне
1: вот...
0: вообще кажется, что сейчас мужчины, я тебе говорю честно, вот я смотрю среди своих друзей и знакомых, вот за 10 лет, да, как я начала за ними наблюдать последние, вот вообще вот те, кто не вступали в отношения, они и не вступают. Ну, свадеб вообще минимально.
1: Так.
0: Ничего не происходит. Тут какие телефоны, девчонки?
1: iPhone купи, это базовый минимум.
0: Это да, и все-таки зачем мне нужны
1: процитирую
0: эти
1: проблемы? Процитирую я.
0: Это все осталось где-то, понимаешь? В итоге получается, что мужчины живут комфортно своей хорошей жизнью в небольшой квартире, которая чистенько,
1: комфортненькая.
0: Ну, в любом случае, им никто голову по этому поводу не делает.
1: Да.
0: Все хорошо, зачем им это менять? Ходят в падл, играют. С мужиками встречаются, когда хотят. А встречаются, хотят, не с мужиками. Вообще никаких проблем. Короче, поэтому тут как-то, не знаю, как-то нужно... Так, короче, работать над тем, чтобы вообще в отношения вступать, понимаете? Брать друг за друга ответственность. Но я не говорю только про финансовую. Не говорю про подарочки. Говорю про то, чтобы друг друга как-то
1: ситуация,
0: эмоционально поддерживать.
1: Там ситуация была следующая. Значит, девушка обратилась, значит, к своему...
0: Молодому человеку, да.
1: Но он не молодой там, скорее всего,
0: важно.
1: Судя по видео.
0: Партнеру.
1: Да. Намеком, что вышел новый телефон.
0: Да, а ты все сидишь,
1: да, тупишь. А мне тут он нужен. И на что он ей говорит, слушай, ну, типа, ситуация. Ситуэйшн, да, понимаешь?
0: Обалдел,
1: сейчас,
0: совсем.
1: Да, не до новых телефонов чуть-чуть. У нас тут цены скакнули там на что-нибудь, да, там очередное.
0: Они как скакнут.
1: Да, на хлеб в магазине. Опять. Короче, он говорит, нет. Говорит, подожди, чуть-чуть, говорит, там, это она. Говорит, что я, что мне, самой, что ли?
0: Да.
1: Что мне, самой? Я сама должна это делать. Он говорит, ну все, тогда я сама. Я все сама. Он говорит, я, конечно, могу сама, она говорит.
0: Но не хочу.
1: Не хочу. Вот этот вот моментик, конечно же, очень интересен.
0: Потом девчонки вот насмотрятся на такие вот инстаграм-ролики. И что?
1: Должны
0: и
1: ли своим в эти случаи входить в положение? Или... Ну чего ж ты, не можешь справиться, ты же знал, что у меня такие потребности. Как только презентация в сентябре происходит в одной небезызвестной компании, на следующей неделе...
0: Беги, спотыкаясь.
1: Подарочек мне нужен, раз в год. Есть еще день рождения где-нибудь, в районе октября, Наташка, как у тебя.
0: А какие условия?
1: Ты вообще можешь... А к женщинам какие условия? Не знаю. А какие встречные там условия были? Не знаю.
0: Не помнишь уже? Уже все и забыли.
1: Надо выяснить.
0: Уже и забыли. Уже, думают, лишь бы только не просила бы еще ничего покупать, и все.
1: Вот кто, у кого какие мысли на это еще? 25037 WhatsApp, если что. Можем быстренько обсудить. Пока слушаем классную музыку. Далее на волнах Топ-Радио. Всем доброе утро.

0: на полную мощность.
1: Свежий, без добавок, свежий, без добавок, свежий.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
1: свежий,
2: волнуемся.
1: Свежий, без добавок.
3: Свежее.
4: Свежее.
3: Без добавок.
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
4: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: завершение этого утреннего шоу. Быстренько, то есть сегодня вечером в 7 часов там топ-20, и Литвинов всегда подводит там какие-то итоги месяца, да. В конце года мы подводим итоги года, но он берет весь плейлист топ-радио. Я хочу взять, потому что сейчас многие уже подводят какие-то предварительные итоги. Ну, не предварительные итоги.
1: Не рано, но вы чего? Ну, октябрь.
0: Нет, абсолютно не рано, потому что уже очевидно, я говорю сейчас про песни на русском, которые.
1: Да.
0: Именно, да? В нашем плейлисте у нас нету такого топа, который бы составлял, который бы взял только их, поэтому предлагаю сделать это прямо сейчас, потому что выводы уже можно сделать. Не так много времени есть, чтобы вдруг какому-то хиту стать хитом года, да? И мы можем уже
1: так
0: выделить...
1: Что там? Там Шаде.
0: Нет, подожди.
1: Да, только Шаде.
0: Давай я тебе песни этого года представлю.
2: Я как будто бы банда,
1: Согласна?
0: Окей,
1: да.
0: Выбор как будто бы есть, правильно?
1: Типа.
0: Так, Зиверт и Банк, конечно, нельзя упускать. А что тебе еще? Может быть такая?
1: Это в этом году? Конечно. Какая же старая песня?
0: Ну нет, а ну, вот.
1: В этом году? Ладно.
0: Очень хорошо, что ты, Роза, пришла. Как раз ты тоже можешь присоединиться.
1: А Роза обожает русские песни. Это как раз ее формат.
0: Давайте возьмем тогда такой трек, который был... Что ты хотела?
1: Че у вас тут, ну?
0: Так, ну, я предлагаю вот из русских песен на русском, да, которые вышли в этом году. Мы уже послушали «Банк», «Тану». А какая, может быть, станет песней года? Давай вот еще одна.
1: «Шаде», конечно. Я забыла про него.
3: Классно, да.
1: Не-не, слишком мемная.
3: Я искренне забыла вообще, что он был.
0: Ага.

0: Есть, да, выбор, как будто бы.
1: Да.
0: Ребят, WhatsApp 25037.
1: А где Шаде?
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Так что давайте интерактивное завершение этого утреннего шоу. 25037 WhatsApp. Ну давайте на одну за одной этих пяти проголосуем. И завершим мы сегодняшнее
2: утреннее шоу.

Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Пятница в разгаре. Пятница уж такая у нас интересная получилась на этой неделе. Дождливая, ветреная. Ну и такая погода тоже нужна. И мне кажется, этот трек очень подходит под вайб этой погоды. Feather Lace, Goodbye. С вами по-прежнему Розанна. Вы по-прежнему со мной.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгаз в 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Пага, кур ты скатиес? А, Дагвилас атлайды мекле. Без там некая. Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

американским кантри и для Hey Brother пригласил Дэна Таймински, музыкант, который был известен своим таким блюграсс-вокалом. В общем, голос, который вполне мог бы звучать где-нибудь на кантри-фестивале. И вместе с ним мощный танцевальный бит. Сама песня вообще о братской поддержке и готовности быть рядом, что бы ни случилось. Именно этот трек мы с вами прямо сейчас и послушаем.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня по всей Латвии ожидаются дожди, а также значительно усилится ветер, который на побережье принесет шторм. С полудня порывы ветра на западном побережье Курзема достигнут 29 метров в секунду, но вечером и ночью в субботу порывы достигнут 22 метров в секунду на большей части страны. Желтое предупреждение о сильном ветре действует по всей Латвии до утра субботы, но на западном побережье Курзема объявлено оранжевое предупреждение о шторме. Температура воздуха составит от плюс 7 до плюс 13 градусов. В Риге ожидаются дожди, а порывы ветра в столице к позднему вечеру достигнут 22 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Пришло время желать вам крутейшей пятницы, вечера пятницы, классных выходных, но так, чтобы в понедельник было что вспомнить, так хорошо, с улыбкой на лице. Ну а просто конкретно так мощно выспаться, знаете, тоже очень хороший план. Думаю, для многих. В общем, как хотите, так и проводите свои выходные. Главное, чтобы всем от этого было хорошо. Услышимся снова в понедельник. Оставляю вас с классной музыкой. Скоро Сергей Литвинов уже появится в

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Жюри Садзита Гарша. Та рийста эксперту извеяла. Конкурса Гада Винс 2026. Года льготы 68 Алкаутлет Вейкалу тиклам импортатые вина и шампанеши. Нац из Алкаутлету нобауди то, ко извеялс вина пазнея. Алкохол литошен и кайтеги юс веселибе. Айзлегц пардот, иегадатес и нодот алкохолскос дзериемс персона, курс нав саснегуш с 18 гад вецум.

0: Я такое вступление приготовила, погода подвела, она хорошая. Должен был сказать следующее. Знаете, если сравнивать погоду сегодня и вчера, то описать это можно было бы так. Вчера ты ехал на работу на комфортабельном автомобиле 50 километров, а сегодня идешь пешком те же 50. Вчера ты ел свежий лосось с хлебушком, а сегодня ты выпил только испорченное молоко. Вчера ты был женат, а сегодня развелся. Вот настолько колоссальная разница между вчерашним и сегодняшним днем в плане погоды должна была бы быть, но нет, столица до сих пор все в порядке, даже светит солнце, тепло, нет сильного ветра.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Ну а синоптики продолжают упорно нас уверять, что самое интересное все еще впереди. Но ничего, обязательно найдем что-то светлое и сегодня. И, конечно же, это будет музыка в первую очередь.

название следующей песни и что-то захотелось кино посмотреть. Ну, вечером после рабочего дня, который закончится в 8 вечера, потому что у нас по плану сегодня в пятницу еще и топ-20. У нас новая песня, которая вышла 4 сентября 2026 года, Two Colors, Primadonna. Называется она. Кто такие Two Colors? Это немецкий электронный дуэт из Берлина. Эмиль Райнке и Пьер Анджело Папачо. Настоящий немец. Если первый да, то второй под вопросом у меня. Привет, Италия. Широкую известность они получили благодаря танцевальной версии Love Fool. Затем выпустили хиты Cynical, Heavy Metal Love. И в следующем части, забегая вперед, ну-ка, что у нас там было от них? Head About Water. Послушаем песню, которая в прошлом году достигла первого места в нашем топе. О чем песня Примадонна, которая свежее, чем ту, что мы будем слушать спустя час? Примадонна буквально означает «первая дама». Так называют капризную, требовательную и ту, которая привыкла к всеобщему вниманию. Ну вот и мы с вами сейчас на 2,5 минуты погрузимся в это внимание.

Radio. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. 9-я позиция.

0: пока это единственная песня, которая в нашем топе от Abe, Meet Me in the Dark. До этого они к нам не приходили, и это произошло 7 недель назад. А одну неделю назад они с 7 на 9 опустились. Смотрим, что у нас было 3 года назад. Забавно, что было повторение. Тоже с 7 места на 9. Только не 7 недель в топе, а 4. Это Swedish House Mafia, Ray of Solar. Высшее место 7. У этого трека 4. Давайте вспомним, что у нас было 3 года назад на этом месте.
1: 9-я позиция.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: Прям праздник, третий, выходные подряд будет гонка. Сипанк остался позади, теперь Марина Бэй, это Сингапур. И завтра в программе «Автоклуб» у нас будет превью предстоящего этапа. Сегодня уже практика. Завтра квалификация и гонка в воскресенье. А сейчас о погоде. Временами в субботу ожидается дождь, но останется сравнительно тепло. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов. В воскресенье облака будут чередоваться с прояснениями, а кратковременные дожди пройдут лишь местами. В отдельных районах курзами возможны даже грозы. Ночью при слабом или умеренном южном ветре температура воздуха опустится до 50 градусов тепла. Днем ожидается 11-15. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Кратковременные дожди будут проходить местами, а наиболее обширная зона осадков ожидается в среду. При этом ночи станут заметно холоднее. В отдельных районах температура может опуститься до 0 градусов. Днем резкого похолодания пока не прогнозируется. В основном температура будет держаться в пределах 9-14 градусов тепла.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на всей территории Латвии временами ожидается дождь, местами он будет сильным, юго-западный ветер дует в порывах до 14-19 метров в секунду. После обеда на западном побережье Курзавы порывы западного ветра достигнут 24-29 метров в секунду. А вечером и в ночь на субботу на большей части страны скорость порывов западного ветра достигнет 17-22. Местами на побережье Видзьмы возможны порывы до 26. Температура воздуха в Латгале, Видзьме и по Земгала сегодня максимум плюс 9-11, 8-9 в Курзаме. В Риге временами идет дождь, порывы южного юго-западного ветра до 17 метров в секунду. А вечером, преимущественно поздно вечером, ожидается, что порывы будут западного ветра до 22 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 9 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Ну и помимо Формулы-1, в этом часе мы поговорим о хоккее, Национальная хоккейная лига и футбол. Все это во второй половине этого часа, который уже стартовал с новинки.

Национальная хоккейная лига Баффало-Даллас этой ночью. Даллас уверенно выиграл на выезде, не позволив Баффало забросить ни одной шайбы. 4-0 в пользу победителей. Бостон-Юта. Бостон разгромил Юту со счетом 6-1, забросив все шайбы красиво. По 3 шайбы в первом и третьем периодах. Каролина-Ванкувер. 7-2. Каролина устроила настоящий голевой шторм. 7 шайб и крупная победа над Ванкувером. А начинали, напомню, они, по-моему, с 2 поражений. И вот уже как минимум 2 подряд победы. Монреаль-Нэшвилл 2-5. Нэшвилл переломил ход встречи, забросил 3 шайбы в третьем периоде. Оттава-Филадельфия 2-1. Оттава вырвала минимальную победу в упорном матче. Тампа-Бэй-Миннесота тоже был упорный матч. 3-2. Разница всего лишь в 1 шайбу. Тампа удержала преимущество и обыграла все-таки Миннесоту в равной борьбе. Айлендерс-Чикаго. Здесь неравная была борьба. 4-1. Айлендерс уверенно разобрались с Чикаго, пропустив всего только 1 шайбу, да? Сент-Луис-Сан-Хосе. Здесь еще была более упорная борьба, потому что вообще все решилось в овертайме. Сан-Хосе держали со счетом 3-2 победу. Причем отыгрались они 2 и вырвали победу благодаря голу Дарнелла Нерса. Все 3 победы команда в этом сезоне оформила за пределами основного времени. Калгари-Колорадо 3-7. Кайл Макар оформил дубль и набрал 3 очка, а Колорадо забросил 7 шайб и оставил Калгари без единого очка после 4 матчей. Калгари по-прежнему без очков. Вегас-Торонто 4-3 по буллитам. Торонто повел 3-0 уже в начале матча. Но Вегас отыгрался, а новичок Тревор Коннелли принес победу эффектным буллитом в 5-м раунде. Скоро продолжим.

пришло время поговорить и о футболе. Бывший полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кросс планирует начать профессиональную тренерскую деятельность. Напомню, что ему 36 лет, мог бы еще и поиграть, но, видимо, хочется теперь руководить. Окей. Успешное окончание обучения позволит Кроссу стать обладателем тренерской лицензии категории А. Экс-хавбек всерьез рассматривает возможность работы в качестве главного тренера взрослого.

после команды на высшем уровне. Почему нет? Пускай попробует. Французский вингер мюнхенской Баварии Майкл Олисе рассматривает уход из стана немецкого гранда только в случае предложения от мадридского Реала. 24-летний футболист не намерен реагировать на интерес других европейских клубов. Если руководство мадридского гранда не сделает конкретного и весомого предложения по переходу, француз продолжит действующее трудовое соглашение с Баварией на улучшенных условиях. Французский нападающий мадридского Реала Кильян Мбаппе убежден, что не сможет завоевать золотой мяч. Для него это самое главное сейчас из-за пассивной позиции королевского клуба. Форвард недоволен тем, как мадридцы продвигают его кандидатуру в медийном пространстве. Француз полагает, что его высокая результативность и статистические показатели в прошедшем сезоне заслуживали куда более мощной и активной поддержки со стороны пиарщиков. Церемония вручения золотого мяча этого года запланирована на понедельник, 26 октября. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти продемонстрировал худший процент побед на стартовом отрезке среди всех наставников в истории национальной команды. По итогам первых 18 матчей под руководством итальянского специалиста они сумели одержать лишь 10 побед. Этот результат стал наименее успешным показателем в истории пятикратных чемпионов мира на аналогичной дистанции среди всех тренеров, когда-либо руководивших бразильской сборной. Ну и последнее. Составлен рейтинг самых дорогих игроков мира по результатам промежуточного обновления рыночной стоимости. Лидерство в списке за норвежским форвардом Манчестер Сити Эрлингом Холландом и испанским вингером Барселоны Ламином Ямалем. Оба оцениваются в 220 миллионов евро. Французский нападающий мадридского Реала Кильян Мбаппе находится на третьем месте, у него 200 миллионов. Далее хотелось бы, чтобы шла моя фамилия, но нет, в футбол я не играю. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити 220, Ямаль 220, Мбаппе 200, Олисе, Майкл, Бавария 180, о котором мы выше говорили, Джуд Беллингем, Реал Мадрид 160, Педри, Барселона 150, 140, Жуан Невиш, Квича 140, Витания тоже 140 и Винисиус Жуниор Реал Мадрид.

трек сегодня в нашем топе первой недели сразу номер 3. Формула-1 пилот Мерседеса Джордж Рассел показал лучшее время в единственной свободной практике Гран-при Сингапура, опередив почти на 0,2 Шарля Леклера из Феррари. Но Рассел будет в любом случае, как бы он не квалифицировался на основную гонку, стартовать с хвоста пелотона, так как замена силового агрегата свыше норм подразумевает штраф. Третьим стал Ландо Норрис на Макларене, четвертый Льюис Хэмилтон, пятый Оскар Пиастри. Победитель прошедшего этапа в Сепанге Макс Ферстаппен из Red Bull половину сессии провел без командного радио, что усложнило его работу. По итогам часа он стал только шестым. Седьмой — лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли, восьмой — Исак Хаджар, девятый — Пьер Гасли и десятый — Лиам Лоусон. Что же мы сегодня еще получим? Квалификацию к спринту. Завтра спринт-квалификация. И в воскресенье гонка основная. Ну а в программе «Автоклуб» превью этого этапа.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: сегодня, ребята, Всемирный день яйца. В 2026 году он выпадает на 9 октября, на вторую пятницу этого месяца. И это праздник продукта, который спасал наши с вами завтраки, выручал холостяков и до сих пор выручает холостяков на кухне. И не раз становился ответом на наш вечный вопрос, чтобы такого быстрого приготовить, потому что нет времени, надо убегать по делам. Яйца содержат полноценный белок, а также витамины и минералы. Я лично знаю людей, которые не употребляют яйца, ну, потому что они веганы. Вам большой привет, это ваш выбор, но белок надо откуда-то все-таки получать. И, если что, яйца спасают. Цвет скорлупы зависит главным образом от породы курицы. То есть белые яйца, кто-то бывало даже мне доказывал, что они менее полезны, чем коричневые. На самом-то деле нет, цвет сам по себе не говорит о питательной ценности. Ну и у яиц есть одно удивительное преимущество. Хочется чего-то простого? Варим яйцо. Хочется чего-то посытнее? Делаем омлет. А не так давно я для себя открыл пашот. Так что хочется удивить гостей, готовим яйцо пашот.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Ну а туда, куда оно еще добавляется для того, чтобы приготовить классный ужин, завтрак, обед, я вообще молчу. Вы догадываетесь, какая песня у нас будет в рубрике «Не звучит сегодня»?

конечно же, наши радиослушатели угадали. Даешь аварию. Яйца, конечно. Напомню, что в начале этого часа мы узнали, что сегодня день яиц, и, конечно же, мы послушаем песню про яйца. Группа «Дискотека Авария». Она не звучит у нас на топ-радио. Она вышла летом 2001 года в качестве сингла, а затем вошла в

культовый альбом «Маяки». Трек мгновенно стал стадионным хитом. Автором текста и музыки является бессменный хитмейкер группы Алексей Рыжов. Сама идея речитатив — это рецепт, который появился за несколько лет до официального релиза «Аварии». Вполне возможно, что эта песня, если бы не пару шагов, вообще бы не появилась. Она в 90-е еще задумывалась, кому-то передавалась, другому диджею. Потом решили ее все-таки попробовать и сложить внутри группы «Дискотека Авария», и получилось. Главная музыкальная фишка этого трека — это зажигательный проигрыш со словами «ла-ла-ла», который многие помнят по мультфильму «Ну, погоди». Если совсем быть точным, то это была 14-я серия, где волк преследует зайца в доме юного техника. Но у этого трека есть и темный оттенок, потому что песня про яйца стала одной из последних ярких работ. Помните харизматичного фронтмена группы Олега Жукова? Вот он тяжело заболел и ушел из жизни в начале 2002 года. Поэтому это была последняя песня, где он появился.

красивый проигрыш в этом треке Swedish House Mafia How Happiness Is So Sad. Но, видимо, этого недостаточно для того, чтобы песня впервые вошла в топ-3. Высшее место так и остается, которое было достигнуто неделю назад. Четвертое, даже две недели назад. Неделю назад песня опустилась с 4 на 7. 5 недель в нашем топе. Но вполне возможно, что что-то сегодня будет. Это мы узнаем с 7 до 8. А пока что 7 – это цифра у этого трека. С вами отправляемся всего лишь на один год назад и видим, что впервые так высоко оказался хит «Together» от Дэвид Гетта и Бонни Тайлор. Тогда с 12 на 7. 7-я позиция.

0: Временами в субботу ожидается дождь, но останется сравнительно тепло. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов. В воскресенье облака будут чередоваться с прояснениями, а кратковременные дожди пройдут лишь местами. В отдельных районах курсами возможны даже грозы. Ночью при слабом или умеренном южном ветре температура воздуха опустится до 50 градусов тепла. Днем ожидается 11-15. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Кратковременные дожди будут проходить местами, а наиболее обширная зона осадков ожидается в среду. При этом ночи станут заметно холоднее. В отдельных районах температура может опуститься до 0 градусов. Днем резкого похолодания пока не прогнозируется. В основном температура будет держаться в пределах 9-14 градусов тепла.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на всей территории Латвии временами ожидается дождь. Местами он будет сильным. Юго-западный ветер дует в порывах до 14-19 метров в секунду. После обеда на западном побережье Курзовой порывы западного ветра достигнут 24-29 метров в секунду. А вечером и в ночь на субботу на большей части страны скорость порывов западного ветра достигнет 17-22. Местами на побережье Видземе возможны порывы до 26. Температура воздуха в Латгале, Видземе и Поземгале сегодня максимум плюс 9-11, 8-9 в Курземе. В Риге временами идет дождь, порывы южного юго-западного ветра до 17 метров в секунду. А вечером, преимущественно поздно вечером, ожидается, что порывы будут западного ветра до 22 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 9 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Совсем скоро автомобильные новости, которые касаются каждого жителя Латвии. Потому что решили внести

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: В Латвии решили внести поправки в закон об ОСТО. Водители ждут существенные изменения. Одно из самых важных – после ДТП потерпевший в определенных случаях сможет обращаться за возмещением к своему страховщику ОСТО, а не страховщику виновной стороны. Новый порядок может упростить получение возмещения. Одним из наиболее существенных изменений станет так называемое прямое урегулирование убытков. Оно предусматривает, что в случаях, когда в дорожно-транспортном происшествии не пострадали люди, а ущерб транспортному средству не превышает 50 тысяч евро, потерпевший сможет подать заявление на возмещение своему страховщику ОСТО. Сейчас потерпевший должен обращаться к страховщику, у которого виновник аварии приобрел полис ОСТО. Если же у виновника нет действующего полиса, потерпевший может обратиться к своему или любому другому страховщику ОСТО. Новая система упростит этот процесс. Человек сможет связаться со своим страховщиком, услуги которого ему уже знакомы. Новый порядок планируют ввести с 1 июля будущего года. Поправки предусматривают еще одно существенное изменение. В отдельных случаях возмещение за повреждение автомобиля можно будет получить и тогда, когда транспортное средство, ставшее причиной аварии, не установлено, а в происшествии не пострадали люди. Это будет касаться случаев, когда из-за полученных в аварии повреждений у транспортного средства аннулируется разрешение на участие в дорожном движении. Сейчас в таких случаях возмещение выплачивается только тогда, когда в аварии пострадал человек.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные авто.

Ну что, давайте теперь опять поговорим о том, что не будущее, а уже здесь у наших ног. Или мы у ног и уже, я даже не знаю. Искусственный интеллект уже не просто помогает снимать кино. Это мы уже знаем. Теперь он претендует на роль полноценного автора. В декабре в США и Великобритании выйдет фантастический фильм под названием «Боги не дают даров». Его визуальная часть и постпродакшн полностью созданы нейросетями. Люди участвовали только в озвучке персонажей. По сюжету действие происходит на планете, где человеческое сознание превратилось в товар, а корпорация контролирует 97% разума. История состоит из четырех взаимосвязанных сюжетов и режиссер фильма — популярный ютубер Зак Лондон. Картина получила взрослый рейтинг R или R, как кому угодно. А студия собирается выдвинуть эту картину на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Да, если это пройдет, искусственный интеллект сделает еще один шаг от инструмента в руках человека к самостоятельному участнику киноиндустрии. И кто знает, возможно, скоро нейросеть будет не только снимать фильмы, но и получать награды. А нас, людей, оставлять ни с чем. Сами виноваты, сами его приводим к этому. Ну а теперь внимание, возможно, вы впервые услышите, как ИИ работает в дуэте. Причем тут и девочка, и мальчик, не один голос, два разных абсолютно голоса. И обратите внимание, как качественно, как круто сведено. Просто фантастика. Так что, если вы рассчитывали начать карьеру актера или певца в этой жизни, вполне возможно, что уже сейчас нужно думать о профессии сантехника, к примеру, или отделочника. Хотя и там я уже видел, как роботы шпаклюют лучше людей. Ну а теперь заценим ИИшный дуэт.

Nathan Dave и Abby Flynn, Hold On. В этом году себя довольно-таки хорошо тоже показал этот трек. Хотя я вот с Сергеем Литвиновым тут общался, он даже не уверен, что попадет ли она в топ-50, но все мы это узнаем в конце года, в декабре. Ну а сейчас продолжаем еще один час. У нас вечернего пятничного драйва есть. Новиночка от Becky Hill, Change. WhatsApp 2, 5 на литре 7. Какие планы на эту дождливую, пасмурную, но

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Валмерас от Деглова до Брунинеку. Также Матиса от Вагону до Валмерас. Улица Авото от Ленес до Брунинеку. Также на Бривибас от Джутас до Густава Замглагатвы. И Вантовый мост от Кипсала до Екоба. Пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом. Топ радио. All time favorite.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии преимущественно пасмурная погода. Западный ветер до 6 метров в секунду. Во второй половине дня с запада на восток приходят к нам осадки. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 11 градусов в северной части Курзамского побережья. Местами до 15 градусов. Латгала 10-12. В Земгла, видимо, а также в центральной части Латвии температура воздуха завтра днем от 10 местами до 13 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Это вы классные фотографии нам присылаете. Прямо наклейка топ-радио на машине. Это прикольно. Сергею Литвинову уже потихоньку уступаю я место. Топ-20-ка, хиты, лучшие песни, за которые вы голосовали на нашей странице topradio.lv. Да, приветами завалили. Артуру передайте привет, который за рулем. Также от Арчи привет тут Андрею, лучшему другу и коллеге по работе, который тоже сейчас за рулем. Да, что у нас тут? У нас Адам Ламберт в завершении этого часа. Спасибо всем за компанию всю неделю. По вечерам был с вами «Вечерний драйв» и Артем Демьяненко. Отличных выходных. Встречаемся на следующей неделе. Пока!

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Здравствуйте! Очередной вечер, очередной осенний вечер. Это уже 9 октября. И сегодня еще раз 20 лучших треков, за которые вы голосовали всю неделю. В студии Сергей Литвинов. До конца этого часа вот три главные интриги. Этого вечера Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Вновь топ-5 недель назад. Может ли этот трек сегодня впервые войти в топ-3? Нам пришел ишный трек Кима Саундс «Raise Love». Сразу номер 3. Сможет ли он с третьего места и всего на второй неделе оказаться лидером? Это узнаем мы сегодня. Думаю, что ближе к 8 вечера. Тогда это будет первый и трек, который возглавит наш топ-20. Этот трек на 30% ишный. «Bugle» и «Moon to the...»

0: State of Trance. Участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.
1: Interplay Radio Show. Top Radio.